0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You don't have to be a baby to cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Радио Монте-Карло.
1: Don't worry. Be happy.
2: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
2: Луи Армстронг. Go down, Moses. Go down.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Back River», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
1: Без возрастных ограничений.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. На одного россиянина приходится в среднем 63 поездки по стране в год. В США этот показатель составляет около 7 поездок, ну а в Японии почти 10. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ТАСС. В прошлом году число внутренних поездок в России выросло на 2% и достигло 92 миллионов. По словам Решетникова, сравнение с другими странами говорит о большом потенциале внутреннего туризма. Выездной турпоток за тот же период увеличился почти на 9% до 30 миллионов поездок. Самыми популярными направлениями стали Турция, Абхазия, Казахстан. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Китай, Египет и Вьетнам. Одной из основных задач властей Решетников назвал переориентацию части выездного турпотока на внутренний рынок. Число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 13% до 6 миллионов. К 2030 году этот показатель планируют довести до 16 миллионов. В первой половине этого года взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос на 60%. На Китай приходится более 30% всех въездных поездок. Дефицит сотрудников российской туристической отрасли Решетников оценил в 20-25%. К 2030 году ей потребуется более 300 тысяч специалистов. Зарплаты в туризме и общепите за год выросли на 25%. Особенно востребованы сотрудники на Алтае, Камчатке, в Дагестане, Мурманской области и на Урале.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. Я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
7: 16+.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Вы слушаете радио «Мон».

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН, 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
6: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, утром до плюс 17 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
11: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил итоги прошедших выборов с председателем Центризбиркома Аллой Памфиловой. Встреча прошла в Кремле. Президент поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу и заявил, что голосование было организовано на высоком уровне. Памфилова, в свою очередь, рассказала о мерах, которые принимались для обеспечения безопасности во время выборов. Голосование в Госдуму проходило 3 дня, с 18 по 20 сентября итоговая явка составила 59,8%. Администрация Заводенского бассейна внутренних водных путей решила проверить способность гидроузлов Ростовской области устоять перед угрозами, в том числе атаками беспилотников. Подрядчика ищут на сайте госзакупок. Как следует из проекта контракта, подрядная организация должна будет изучить работу Кочетовского и Веселовского гидроузлов, выявить их критические элементы, описать применяемые меры защиты от угроз и предположить, по каким сценариям могут действовать злоумышленники. Также специалисты определяют, как еще можно обезопасить объекты, заказчик готов заплатить за это более 1 000 000 рублей. В Ростовской области завершился региональный тур конкурса «Лучшая школьная столовая» этого года. Финальные испытания прошли на базе Батайской школы номер 15, где повара со всего региона соревновались за выход на федеральный уровень. Ключевым заданием стала презентация тематических столов под общим названием «Вкус единства. Кулинарное путешествие по Донскому краю». По результатам экспертной оценки лидерами стали школа номер 4 Новошахтинска, Белская школа номер 6 Целинского района и школа 101 Ростова-на-Дону. Согласно исследованию, около половины российских старшеклассников не рассматривают карьеру по специальности своих родителей. Только 10% точно намерены выбрать профессию матери или отца. При этом 19% школьников не имеют четкого представления о работе родителей, а 14% отметили, что их родители заняты в разных сферах, и они хотели бы освоить одну из них. Финансовые стимулы играют меньшую роль. 7% хотят зарабатывать больше родителей, а 6% привлекают возможность вести собственное дело. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Ростове пасмурно, +13. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и 20 градусов тепла. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exceed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и 2-литровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exceed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exceed. Born for more.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения проезда на Киргизской улице. От Царского переулка до 50-летия Росельмаша простоит около 25 минут. Мадаяна задержит от Еременко до Лесопарковой, проспект Михаила Нагибина, от Нариманова до проспекта Ленина. Также постоять придется на Большой Садовой, от Театрального проспекта до Кировского, и на Ворошиловском, от Седова до Большой Садовой. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. В эфире
7: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.

0: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. Дека Ростсельмаш. 12+.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Стамбуле домашний кот по кличке Мучиза помешал четырем женщинам ограбить квартиру хозяев. Инцидент произошел 24 сентября. По данным журналистов, женщины сначала якобы ограбили другую квартиру, а затем попытались проникнуть в дом семьи Дада. Хозяев в этот момент не было дома, женщины вскрыли дверь, но столкнулись с 8-летним Мучизом. Кот бросился к ходу и начал отбиваться от незваных гостей лапами. По словам хозяйки, женщины около 45 минут несколько раз пытались попасть внутрь, но каждый раз Мучиза не давал им пройти. В какой-то момент подозреваемые надели перчатки и попытались оттолкнуть кота ногами. Однако это не помогло. В итоге женщины отказались от попытки проникновения и ушли. Бадхана Шивандананд выполнила третью и последнюю норму гроссмейстера среди женщин на шахматной олимпиаде в Самарканде. В 11 лет она стала самой юной шахматисткой, выполнившей условия для получения этого звания. Шивандананд была первым номером сборной Англии на олимпиаде. Она сыграла во всех 11 турах против первых номеров других команд и набрала 8 очков. Необходимого для звания рейтинга FIDE 2300 пунктов она достигла ранее. Предыдущая рекордсменка Екатерина Лагна получила звание гроссмейстера среди женщин 12 лет. Гроссмейстер среди женщин – это высшее звание, которое FIDE присваивает исключительно шахматисткам. Выше него стоит звание гроссмейстера. Его могут получить женщины и мужчины на олимпиаде. Шивандананд также выполнила вторую норму международного мастера. Для получения этого звания нужны три нормы, рейтинг не ниже 2400. Шивандананд самостоятельно научилась играть в шахматы во время пандемии. Она уже стала самой юной чемпионкой Великобритании среди женщин, а в 10 лет – самой юной шахматисткой, победившей гроссмейстера.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Виадук Мио. Во Франции есть мост, который кажется почти нереальным, словно он не построен, а нарисован в воздухе. Это Виадук Мио, самый высокий автодорожный мост в мире. Он перекинут через глубокую долину реки Тарн и проходит рядом с небольшим городом Мио на юге страны. Одна из опор Виадука поднимается выше Эйфелевой башни, и уже это дает представление о масштабе сооружения. Длинная, почти невесомая лента дороги держится на тонких стальных колоннах и как будто парит над долиной. При этом конструкция рассчитана на экстремальные условия. Мост спокойно выдерживает сильные ветры, которые нередко дуют в этом регионе. Проект этого инженерного чуда разработал Мишель Верлужо, один из самых известных мостостроителей Франции. Он стоит и за другим знаменитым сооружением – Вантовым мостом Нормандия. Но Виадук Мио стал его самой амбициозной работой. Мост составляет часть автомагистрали А-75 и играет важную роль в транспортной системе страны. До его появления путь с севера Франции на юг был долгим и неудобным. Автомобилистам приходилось спускаться в узкую долину и стоять в многокилометровых пробках. Виадук решил эту проблему и открыл быстрый маршрут из Парижа к Средиземному морю. Формально дорога ведет к небольшому городу Безье, но на самом деле мост связал между собой север и юг страны, сделав путешествие в этом направлении гораздо быстрее и комфортнее. Впрочем, сегодня Виадук Мио – это отнюдь не только часть трассы, но и одна из самых впечатляющих достопримечательностей Франции.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ей. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
9: В «Ленте».
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: piano. Hello, kissy did you. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2.499.000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел авто в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
15: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
16: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, утром до плюс 17 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Платите картой Озон банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон банк».
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Сижу. Мебель с твоим характером.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален. Это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки, ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. МФО не смогут выдавать третий заем стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд плацкартных в общих вагонах поездов дальнего следования. В Ростове-на-Дону до середины ноября отремонтируют внутриквартальный проезд по проспекту Ленина. Об этом во время личного приема граждан сообщил глава города Александр Скрябин. Один из вопросов на приеме главы города касался ремонта внутриквартального проезда. Речь идет об участке от дома номер 42 по проспекту Ленина до улицы Ярослава Галана. Эта дорога у ростовчан востребована, и здесь расположен детский сад, участковый пункт полиции, почта и 5 многоквартирных домов. По словам главы города, проезд находится в неудовлетворительном состоянии, ремонт не проводился более 10 лет. Юные жительницы Дона завоевали призовые места на всероссийской военно-патриотической игре «Девушки в погонах». Как сообщает портал правительства региона, соревнования прошли в Подмосковье и собрали 120 команд со всей страны. В честь региона защищали представительницы юн-армии из Ростова, Шахтного, Шахтинска, Таганрога, а также Сальского и Горлыкского районов. Участницам предстояло продемонстрировать свои навыки в 14 дисциплинах, среди которых были строевая подготовка, управление беспилотными летательными аппаратами, марш-бросок, сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба, преодоление скалодрома и спортивное ориентирование. По итогам всех испытаний второе место в общем зачете заслуженно заняла команда «Ратник-85», представляющая ростовскую школу номер 85. Примечательно, что коллектив повторил свой успех и в прошлом году поднялся на вторую ступень пьедестала. Любопытство, способность долго концентрироваться и умение сдерживать свои реакции могут быть ключом к выдающимся интеллектуальным способностям собак. К такому выводу пришли исследователи, изучившие животных, которые способны запоминать названия сотен предметов. Авторы работы считают, что результаты могут стать первым шагом к созданию специального теста, который позволит оценивать когнитивные способности собак. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Ростове пасмурно, +15. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и 20 градусов тепла. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exeed. Born for more.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону ухудшилась, уже 6 баллов, движение затруднено. На Советской постоять придется более 35 минут, от Нижней Ноль до Кировского проспекта. Полчаса займет дорога на Киргизской от Царского переулка до 50-летия Россельмаша, а также Закруткина задержит 9-й линии до Красноармейской и проспект Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Вятская стоит от Штахановского до Орска, Малиновского, 339-й стрелковой дивизии до Доватора и Российская от Грисенко до улицы Павловской. Перегруженная в этот момент на 8 баллов Большая Садовая в сторону ЖД вокзала, Малиновского в сторону Таганрогской трассы и проспект Михаила Нагибина площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион». Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Астрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Sony Pictures и Marvel Studios перевыпустят кинокомик «Человек-паук. Новый день» в мировом прокате. Зрители смогут увидеть версию с дополнительными сценами, не вошедшими в основной монтаж. Какие именно сцены войдут в новую версию, неизвестно. Точная дата повторного релиза тоже не уточняется. «Новый день» стартовал в конце июля и собрал около 2,5 миллиардов долларов, став третьим самым кассовым фильмом в истории после «Аватара» и «Мстители. Финал». Картина также удостоилась звания самого кассового проекта в США, обойдя «Звездные войны. Пробуждение. Силы». В новом дне снимались Том Холланд, Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернтал и Марк Руффало. Фильм появится в сети 6 октября. В сети появились первые рецензии на японский блокбастер «Годзилла минус 0». Продолжение оскароносного фильма «Годзилла минус 1» выходит в зарубежный прокат в ноябре. Рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 95%, а на Metacritic 79 баллов из 100. Авторы хвалят грандиозную визуальную составляющую, называют картину эпичной и рекомендуют номинировать ее на «Оскар» в лучшем фильме. Режиссером сиквела вновь выступил Такая Мацаки. На главной роли вернулись Рюнеска Тамини и Минами Хамаба. По сюжету, спустя 2 года после событий первой части, монструозный Годзилла нападает на Нью-Йорк. Первая часть вышла в 2024 году, собрала более 100 миллионов долларов.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Авокадо-тост. Есть блюда, которые рождаются из простоты, а потом захватывают весь мир. Вот и авокадо-тост, символ правильных завтраков, который сегодня ассоциируется с молодой городской публикой, соцсетями и разговорами о здоровом питании. В 90-е молодой австралиец Билл Грейнджер просто намазал авокадо на хлеб, добавил немного соли, лайма и масла и, сам того не зная, запустил кулинарную революцию. Его тост быстро стал культовым. Туристы ехали в Сидней ради тарелки зеленой пасты на хрустящем хлебе, а сам Билл получил титул «отца австралийских завтраков». Конечно, в Мексике авокадо давно ели в тортильях, а в США подобные рецепты всплывали еще в 30-х годах. Но именно в эпоху соцсетей скромный тост превратился в гастроикону. К 2010-м он взлетел на волне моды фотографировать еду. Ярко-зеленый цвет авокадо оказался идеально для камеры. Блюдо выглядело стильным даже на самой посредственной кухне. Посты с авокадо-тостами заполнили соцсети, а сам он стал символом осознанности. Ешь просто, красиво и с пользой. Польза у авокадо действительно есть. Мононенасыщенные жиры для сердца, клетчатка для пищеварения, калий для давления, плюс витамины. И несмотря на это, рост популярности авокадо-тостов вызвал волну критики. В 2017 году один австралийский бизнесмен заявил, что молодежь тратит по $20 на авокадо-тосты вместо того, чтобы копить на квартиры. В итоге тост окончательно превратился в манифест поколения. Да, жилье подождет, а завтрак — вот он, красивый и вкусный. Сегодня авокадо-тост можно встретить по всему миру. От Токио до Москвы. Его вариации бесконечны. С яйцом пашот и пармезаном, с кимчи, с креветками или даже с соусом чипотле. Главное правило остается прежним. Нужно взять хороший хлеб и спелое авокадо. Все остальное – дело фантазии.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Теперь

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр. На Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, утром до плюс 17 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А у нас большой матрас.
10: А у вас?
11: А у нас большой комод. Вот.
12: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
13: Как мы рады!
14: Как я рад!
15: А помог нам Мебельград!
16: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
17: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Аферисты распространяют вредоносные приложения под видом программ крупных АЗС. Автомобилистам обещают бонусы на топливо и скидки, предлагая скачать установочный файл для Android. После установки вирус может получить доступ к сообщениям, камере и банковским приложениям, что создает риск хищения денег. Эксперты предупреждают, простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно. Смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему. С 9 утра завтрашнего дня до 9 утра 1 октября в части города отключат холодную воду. Без водоснабжения останутся дома в границах Курской, Зоологической, Тоннельной, Подъездной, Нариманово, Тибетской, Зерноградской, Страны Совета, Нансена. Отключение затронет и участок между улицами Локомотивной, Нансена, проспектом Буденовским, улицам Текучевой и Балочной. Кроме того, воды не будет по Минжинского, на участке от Металлургической до Просвещения. В список попали также заводы РСМ «Раствертол» и «Садовое товарищество». В конце сентября на Дону похолодает до плюс 4 и пойдут дожди. При этом, несмотря на похолодание, в регионе сохраняется высокая пожароопасность и почвенная засуха. Засушливые условия фиксируются в станице Буковской, а также Чертково, Зернограде, Белой Калитве и Цимлянске. По данным обследований, дефицит влаги отмечен на полях Семикаракорского, Буковского, Кошарского, Цимлянского, Октябрьского районов. Кроме того, почвы присушены на части территории еще в 18 районах области. Каждый шестой опрошенный россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Еще около трети выделяют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главная статья расходов – это питание. На корм владельцев в среднем тратят 6 тысяч рублей в месяц. Еще около 5 тысяч в перерасчете на год уходит на ветеринарные услуги и лекарства. Уход за животным обходится в среднем 2200 рублей, а игрушки и аксессуары еще в 1000 с небольшим. При этом 60% опрошенных готовы сократить расходы на собственное здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. По данным Центробанка России, курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. В Ростове пасмурно, плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и до 20 градусов тепла. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exceed RX. Выразительный дизайн. Цифровое пространство комфорта. Интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exceed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exceed. Born for more.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась. Уже 4 балла. Основные затруднения в проезде остались. На Киргизской от Сальского переулка до 50-летия Россельмаша простоите около 20 минут. На Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогска. На Большой Садовой от Театрального проспекта до Кировского проспекта. Также постоять придется на Привокзальной площади от Красноармейской до Кировского. На Советской от Театральной площади до 45-й линии. Ну а перегружены на 7 баллов Большая Садовая в сторону ЖД вокзала и проспект Михаила Нагибина в сторону Северного. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 6.
6: Реклама. В эфире
7: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Заставщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
14: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Египет возглавил список самых доступных зарубежных направлений для пляжного отдыха в начале октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты, где туры начинаются примерно 96,5 тысяч. Следом идет Турция, там стоимость составляет 101 тысячу. Знаменитую французскую крепость Форт Боярд планируют официально открыть для экскурсии в 2028 году. Сейчас на объекте идет масштабная реставрация, главная цель которой – защитить стены от разрушительного воздействия воды, подготовить цитадель к приему посетителей. Восстановительные работы начались в 2025 году, но до сих пор обычные туристы не могли попасть внутрь исторического памятника 19 века. Из-за аварийного состояния сооружение было закрыто и использовалось в основном как съемочная площадка для популярного телешоу. Исключение сделали лишь в сентябре этого года, когда в рамках разовой акция около 50 человек смогли впервые побывать внутри крепости на двухчасовой экскурсии. Как именно будет организованы туры, пока не сообщается. Расписание и стоимость билетов объявят позже, однако уже известно, что гостям впервые покажут все внутренние помещения форта. Напомню, что историческая крепость расположена у Атлантического побережья Франции между островами Экс и Аверон.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Джульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, утром до плюс 17 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Американский певец Стиви Уандер выпустил 4 неизданные песни, записанные более полувека назад. Они вышли в мини-альбом «Songs in the Key of Life» EP. Релиз приурочили к 50-летнему юбилею альбома «Songs in the Key of Life». Треки «It's Easier», «My Life Story of Love», «I Can See the Sun in Late December» и «I'm into living» создали именно для этой пластинки, но в итоге они так и не увидели свет. Он написал и спродюсировал все 4 композиции самостоятельно. С автором песни «My Life Story of Love» выступила бывшая участница группы «The Supremes» Сузан Грин. Уандер намерен отправиться в юбилейный тур в октябре. Во время запланированных концертов он исполнит все композиции из альбома «Song in the Key of Life». Историю Spice Girls хотят превратить в биопик, об этом рассказал Джек Ру, создатель ситкома «Большие мальчики». По его словам, сценарий уже готов, а сейчас ведутся переговоры с участницами группы. По его словам, это будет веселая комедийная драма. Он планирует выйти за рамки традиционного биопика, пока проект официально не получил зеленый свет. Но Рук надеется, что все участницы Spice Girls одобрят эту идею. Джек Рук выделил Spice Girls как представительниц женского рабочего класса в британской поп-культуре и напомнил, что The Beatles снимают сразу 4 фильма, по одному на каждого участника группы. Он считает, что в таком случае и Spice Girls заслуживает байопика, причем не какого-нибудь, а шумной комедии. Для Рука это мечта и заветное желание. Про Spice Girls уже существует один известный фильм Spice World, его, кстати, сравнивали с битловским A Hard Day's Night. Spice World много ругали за отсутствие цельного сюжета, общую поверхностность. Но со временем к фильму стали относиться теплее. Теперь Spice World стали хвалить за ретро-шарм, шутки, не потерявшие актуальности. Картину все чаще называют культовой классикой.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно получить. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года. На сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840+.
16: Радио «Монтека».

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. ООО «Российский экспортный центр».
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРМ 124-747-1919,
7: Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: зонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, утром до плюс 17 градусов. Днем ожидается пасмурная погода и 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. В Лос-Анджелесе прошла церемония MTV Video Music Awards 2026. Главной победительницей стала Мадонна, которая получила 7 наград, в том числе в категории «Артист года». Мадонну также отметили за альбом «Confessions 2», совместную песню с Сабриной Карпентер. Тейлор Свифт получила приз за видео года и награду за режиссуру «Opalite». Она также удостоилась первой в истории специальной премии «Артист Директор Хонор» за вклад в развитие музыкального видео как режиссера. Общее число наград MTV VMA Swift достигло 33, что позволило ей стать самым титулованным артистом за всю историю премии. Ранее она делила лидерство с Бейонсе с показателем 30 статуэток. Песни года признали Swim группы BTS. Коллектив также получил награды как лучшая группа за лучшее кей-поп-видео. Лучшей новой артисткой стала Сиена Спиро. Приз за лучшее поп-видео получила Лиса с клипом «Джим». Американский рэпер Kanye West может приехать с концертом в Москву в июле следующего года. Это следует из данных сайта турецкой компании Else Vision. Это агентство, которое занималось организацией концерта музыканта в Стамбуле 30 мая. Сейчас оно разместило предполагаемый календарь выступления артиста. На сайте висит анонс концерта в Рио-де-Жанейро в Копакабане в феврале следующего года, однако без указания конкретной даты. В Мюнхене 17 июля, в Москве 10 июля. При этом все выступления отмечены как проекты в разработке. Организаторы также уточняют, что информация носит предварительный характер и зависит от окончательных договоренностей с артистами.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Джин Симмонс. Избитая фраза «внешность обманчива» редко оказывается настолько уместной, как в случае с Джином Симмонсом, одним из основателей рок-группы KISS, бас-гитаристом, вокалистом, актером и предпринимателем. Даже если имя не сразу всплывает в памяти, достаточно увидеть фотографию. Тяжелые сапоги на высокой платформе, кожа, металл, демонический грим и сценический псевдоним «The Demon». И за этим устрашающим обликом стоит совсем другая история. Джин Симмонс — единственный сын Флоренс Кляйн, женщины, пережившей Холокост. И эта часть его биографии куда важнее сценических эффектов. Он родился в Израиле под именем Хаим Виц. Когда ему было 8 лет, мать увезла его в Нью-Йорк начинать жизнь с нуля. Уже в Америке Хаим взял имя Джин и фамилию Кляйн, а позже — Симмонс. Он учился в бруклинской религиозной школе Тора Вадаас и с ранних лет отличался жесткой внутренней дисциплиной. Позже музыкант не раз говорил, что чувствовал особую ответственность перед матерью. Он не имел права добавлять боли человеку, которому и так выпало слишком многое. Этот семейный уклад проявлялся даже в мелочах. Симмонс вспоминал, как во время его первого большого интервью для журнала Rolling Stone в комнату вошла мама с сумками, полными еды. Она назвала сына и журналиста голодными мальчиками и настояла, чтобы разговор немедленно прервался ради обеда. Музыкой Симмонс начал заниматься еще подростком. Сменив несколько коллективов в начале 70-х, он познакомился с Полом Стэнли. Именно этот дуэт стал основой будущей KISS. Симмонс с самого начала мыслил шире, чем просто сцены. Он отвечал за стратегию, образ, коммерческую сторону группы. Его интересовала не только музыка, но и то, как рок-группа может стать брендом с мифологией, визуальным языком и собственной вселенной. Демонический образ был частью этой стратегии. Он пугал, провоцировал, притягивал и при этом резко контрастировал с реальным Симмонсом. В отличие от многих рок-звезд, он всегда подчеркивал свою трезвость мышления, строгий контроль над собой и неприятие саморазрушительных привычек, считая, что сцена не оправдывает потери человеческого достоинства. Со временем KISS превратились в глобальный феномен, а сам Симмонс — в символ прагматичного подхода к шоу-бизнесу. Он говорил, что рок-н-ролл может быть диким на сцене, но за кулисами требует холодного расчета. Сегодня Джин Симмонс живет в Беверли-Хиллз. У него двое взрослых детей. Он свободно говорит на английском, иврите, венгерском и немецком языках и неустанно продолжает учиться, осваивая все новое.
0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
12: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Вы слушаете радио «Мо».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ОРВБ, ОКРН 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
9: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Под тендом Яндекс погоды в Ростове-на-Дону сегодня днем будет пасмурно и 20 градусов тепла к вечеру. Температура воздуха опустится до плюс 16, завтра облачные небольшие осадки, днем плюс 15, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Это выпуск про кино. У хоррора «Не дыши» появится триквел. Об этом сообщил автор оригинального фильма Феде Альварес. На данный момент завершена работа над сценарием, заверил он. Также анонсировал возвращение актеров Стивена Лэнга и Джейн Леви. «Не дыши» стартовал на экраны в 2016 году. По сюжету трое подростков решают ограбить дом слепого старика. Однако вскоре хозяин открывает на воров охоту. В мире картина собрала 157 миллионов долларов, бюджет составил менее 10 миллионов долларов. Сиквел «Не дыши» последовал в 2021 году. Звезда Шерлока Эндрю Скотт появился в первом трейлере биографической драмы «Эльсинор» студия Focus Features. Релиз в зарубежном прокате состоится 20 ноября. «Эльсинор» расскажет о британском актере Иэне Чарлсоне. В конце 80-х он готовится сыграть главную роль в постановке «Гамлета» и параллельно борется со СПИДом. Режиссером проекта выступил Саймон Стоун. Во втором плане снимались Оливия Колтман, Билли Пайпер, Джонни Флинн, Питер Мун и другие. Критики высоко отозвались об «Эльсиноре». 89% на Rotten Tomatoes и 75 баллов из 100 на Metacritic. Фильм также получил престижный международный приз зрительских симпатий на кинофестивале в канадском Торонто. Эндрю Скотта считают одним из главных фаворитов предстоящей премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
7: Я доволен.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в ВТБ.рф. Банк ВТБ по лицензии ВРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет пасмурно и 20 градусов тепла к вечеру. Температура воздуха опустится до плюс 16, завтра облачные небольшие осадки, днем плюс 15, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Это выпуск про общество. В мире набирает популярность новый тренд – микротуризм. Мода на микротуризм возникла не только из-за жажды новых приключений. Дело в том, что жители известных туристических городов все чаще жалуются на шум под окнами, пробки, проблемы с долгосрочной арендой жилья. Зачастую люди обращаются к иностранцам с просьбой уезжать домой. Скажем, барселонцы массово вывешивали плакаты с надписями вроде «Извините, туристы, Барселона уже распродана». В сентябре похожая акция прошла в Бангкоке, где местные жители потребовали от иностранных гостей уважать тайские законы и местный уклад. Противовес этому британские следователи придумали термин «тинотуризм», предложили людям отдохнуть от популярных локаций и перенаправить деньги и энергию в тихие места, заслуживающие не меньшего внимания. Похожая идея понравилась путешественникам. 49% согласились, что смысл поездкам придают локальные впечатления, а не туры к популярным достопримечательностям. При этом 4% считают посещение самых популярных мест ключевым условием удачной поездки. По мнению авторов термина «микротуризм», люди вряд ли когда-то забудут о значимости Эйфелевой башни или Тадж-Махала. Однако специалисты верят, что мода на редкие малоизвестные жемчужины из мира туризма может сделать эту сферу лучше.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: игры включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. ООО «Российский экспортный центр». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Пароль.
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
9: 16+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет пасмурно и 20 градусов тепла к вечеру. Температура воздуха опустится до плюс 16, завтра облачные небольшие осадки, днем плюс 15, ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 542.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: on the Ritz. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. На чемпионате мира по шоссейным велогонкам UCI в Монреале в заезде принял участие массажист сборной Словакии. Мужчина занял место в команде после того, как спортсмены из команды получили травмы. Владимир Ковачик раньше сам занимался велосипедным спортом, но последний раз участвовал в соревнованиях 9 лет назад. В Канаде ему пришлось внезапно выйти на старт, чтобы его сборная не потеряла очки. Это позднее могло негативно сказаться на шансах спортсменов пройти квалификацию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Незадолго до заезда сразу два словакских велогонщика столкнулись с травмами. Заявить на чемпионат других спортсменов к этому моменту уже было невозможно. Тогда Ковачик пришел на помощь. По словам тренера команды, он был единственным вариантом. Массажист проехал чуть более 100 километров, прежде чем судьи сняли его с гонки вместе с другими отставшими участниками. Ковачик признался, что выступление на чемпионате мира – мечта любого велогонщика. Это гонка всей моей жизни, поделился он.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Улица Бурбон. В самом центре Нового Орлеана, во французском квартале, находится одна из старейших улиц города – Бурбон-стрит. Это шумная, веселая улица, которая не спит круглые сутки. Но самое интересное здесь начинается вечером. Десятки кафе и баров активно включаются в жизнь города. Город проектировал королевский инженер Адриан де Паугер в 1721 году. Он назвал все улицы французского квартала в честь разных французских королевских домов. Бурбон-стрит, соответственно, обязана своим именем Дому Бурбонов. Улица Бурбон оставалась жилой до начала 20 века. В 1905 году Жан Галатуар, иммигрант из Франции, выкупил один из ресторанов на Бурбон-стрит и открыл свой именной ресторан «Галатуар», который работает до сих пор. С этого момента на улице стала появляться коммерческая недвижимость, которая постепенно вытеснила жилую. После Второй мировой войны заведения Бурбон-стрит активно посещали военные. В барах и ресторанах можно было встретить танцовщиц с экзотическими выступлениями или посмотреть на красочный бурлеск-шоу. Во второй половине 20 века прокурор Джим Гаррисон упразднил все подобные развлечения. И с начала 70-х годов улица стала превращаться в туристическое место. Сегодня одним из самых ярких событий Нового Орлеана стал знаменитый карнавал «Мардигра». Сотни жителей и туристов выходят на Бурбон-стрит и бросают бусины. Это важная часть празднования, поэтому пластиковыми ожерельями украшают дороги, провода, балконы и деревья, а отдельные бусины продаются на каждом шагу в сувенирных лавочках. Но самое главное — это, конечно, джаз. На Бурбон-стрит его можно услышать повсюду. Уличные музыканты, кафе, бары, рестораны — вся улица буквально пропитана музыкой. Местные особенно любят джаз-клуб «Фрицель». Они говорят, что здесь играют правильный джаз.
1: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Пароль?
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
13: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
14: 16+.
15: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Есть те, кто рисует интерьер. А есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66. Obsession.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Психолог Бекки Спелман рассказала, почему многие люди прекрасно спят под утро, хотя ночью долго лежали без сна. Она назвала наиболее распространенными факторами бессонницы навязчивые мысли и высокий уровень стресса. Однако под утро организм входит в естественный цикл сна и бодрствования, называемый циркадным ритмом. Ближе к концу цикла сна температура тела повышается, благодаря чему человек спит крепче, объяснила психолог. Определенную роль в этом ощущении играет и гормон мелатонин, ответственный за контроль цикла сна и бодрствования. По словам Спелман, во время сна у человека вырабатывается большое количество мелатонина, но как только человек просыпается, его выработка прекращается. Может потребоваться время, чтобы действие гормона прекратилось, и остатки мелатонина могут быть причиной утренней сонливости, отметила специалист. Чтобы избежать трудностей с засыпанием, психолог посоветовала поддерживать в спальне темноту и комфортную температуру, приобрести качественные матрасы и постельное белье, а также свести к минимуму воздействие экранов и физических упражнений перед сном. Ну и ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже по выходным.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
5: Бизнесу быть. .банк.
4: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
14: Энди Уильямс. Music to watch girls by.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить больше 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрено отдельное исключение, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты. Порядок вывоза более крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов. С такой инициативой общественники обратились к правительству, в Минздрав и в Минфин. Об этом пишет «Комсомольская правда». Авторы идеи считают, что одной из причин для запрета должен стать рост онкологических заболеваний среди молодежи. Напомню, с 1 марта отдельные регионы могут самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Однако единого запрета по всей стране нет. Отмечается, что его также поддерживает в Совете Федерации и Комитете Госдумы по охране здоровья. Там считают, что нынешних ограничений недостаточно. По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток 28 сентября, а также ночью и утром 29 сентября на участке устья реки Дон, Окса и Азов уровни воды будут находиться на неблагоприятных отметках и ниже. Метеорологи прогнозируют, что 29 сентября в Ростове по области будет дуть северо-восточный и северный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. В самом Ростове порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, а в отдельных районах области до 17 метров в секунду. Рядом с вокзальным комплексом Ростов-Главный торжественно открыли макет первого пассажирского паровоза России «Проворный». Арт-объект установили у досмотрового павильона. События приурочили сразу к двум датам – ко дню компании РЖД и к 190-летию начала строительства Царско-сельской железной дороги, первой стальной магистрали Российской империи. Именно 30 октября 1837 года движение по ней открыл состав под управлением «Проворного». Этот паровоз стал символом рождения российских железных дорог. Его первый рейс наглядно показал преимущества железнодорожного транспорта и дал старт развитию сети по всей стране. 16% россиян тратят на питомцев больше, чем на себя. Еще почти треть опрошенных владельцев животных расходуют на них примерно столько же, сколько на собственные нужды. Результаты такого опроса приводит Лента.ру. Также 61% респондентов готовы сократить собственные расходы на здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. В завершении выпуска о курсах валюты о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, евро 96 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 19 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exceed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exceed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла пока что оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону этим вечером Яндекс.Карты. На улицах города местами затруднения. Плотнее всего поток на троллейбусной улице от Российской до улицы Страны Советов. Здесь вы простоите около 20 минут. На 15 минут задержитесь на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Столько же времени потратите на Вятской от улицы Щербакова до 50-летия Россельмаша. И 10 минут задержитесь на Малиновского, Всесоюзная, от 2-й Краснодарской до Портовой.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Сериал «Джек Ричард» с Аланом Ричсоном получит 6-й сезон, сообщает СМИ. Продление состоялось после окончания 4-го сезона и до премьеры 5-го. Проект основан на серии книг писателя Ри Чайлдса. Создателем сериала выступает Ник Санторо. В центре сюжета – отставной военный полицейский в эпицентре экстремально опасных ситуаций. 4-й сезон показал высокие результаты как у критиков, так и у зрителей на стрим-сервисе Prime Video. В течение месяца с момента премьеры сериал посмотрело 66 миллионов пользователей. Американский постановщик Шон Леви заключил контракт с компанией Disney. С 2017 года режиссер сотрудничал со стрим-сервисом Netflix. Помимо «Дэдпула 3», Леви снял для Disney «Звездного истребителя» и начал работу над «Призрачным гонщиком Marvel». Оба фильма возглавит Райан Гослинг. Леви известен по фильмам «Ночь в музее», «Проект Адам» и главный герой с Райаном Рейнольдсом в главной роли, а также сериалу «Весь невидимый нам свет». Он также продюсировал «Прибытие» и недавнее «Закулисье реальности» от студии А24.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Полбяные пироги.
2: В русской кухне есть блюда, история которых насчитывает даже не столетия, а целые тысячелетия. Причем это не музейные рецепты, а вполне живая традиция, которая дошла до наших дней почти без изменений. Один из таких примеров – полбяные пироги, связанные с древней злаковой культурой, прародительницей современной пшеницы – полбой. Ученые считают, что полбу выращивали еще в VI веке до нашей эры в районе горы Арарат. Она была известна в Древнем Египте, Вавилоне и Эфиопии, а позже распространилась по Европе. У этой культуры много названий – спельта, эммер, двузернянка и камут. На Руси полба появилась очень давно. По разным версиям, во II или V веке до нашей эры. А особую популярность получила к 18 столетию. Тогда из нее чаще всего варили кашу. Именно ту, которой в сказке Пушкина о попе и его работнике Балде награждали героя за труд. Со временем полбу начали использовать и в выпечке. Полбяная мука придает тесту легкий ореховый аромат и более насыщенный вкус, поэтому пироги из нее получаются особенно выразительными. Начинки могут быть и сладкими, и сытными, от овощей с сыром или грибов до ягод и меда. Такое тесто хорошо раскрывает вкус ингредиентов и делает выпечку более ароматной. Из полбы готовят не только пироги, но и кексы и другую домашнюю выпечку. Благодаря плотной структуре муки изделия получаются насыщенными и долго сохраняют свежесть. Полба ценится и за питательные свойства. В ней действительно больше белка, чем в обычной пшенице, много клетчатки и микроэлементов. Правда, в ней есть глютен, поэтому людям с непереносимостью злаков такие продукты не подойдут. Полбяные пироги сегодня воспринимаются как гастрономическая редкость, хотя на самом деле это одно из самых древних блюд, которое человечество продолжает готовить уже несколько тысяч лет.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер — ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк.
16: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: Бизнес – это про выгоду. А «Сбербизнес-карта» – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк».
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка-банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. «Точка-банк».
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».
17: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
9: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими чиновниками по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя США. По его словам, разговор прошел конструктивно. Стороны также обсуждали возможные совместные проекты России и США в энергетике после завершения конфликта. Ранее Дмитриев встречался со спецпосланником американского президента Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Тогда речь шла о сотрудничестве между двумя странами и возможных путях урегулирования. Минстрой готовит единый рейтинг строительных подрядчиков. Он станет основой для допуска компаний к госконтрактам, сообщили Коммерсанту в ведомстве. Оценивать организации будут по финансовой устойчивости, деловой репутации, кадровому потенциалу и обеспеченности строительной техникой. Данные планируют собирать из 10 государственных информсистем и профильных реестров. По мнению экспертов, рейтинг позволит учитывать не только стоимость услуг, но и реальную способность подрядчиков выполнять контракт. При этом ужесточение требований может ограничить доступ к госзакупкам для компаний с низкими показателями. Комплексную проверку готовности автоматизированной системы централизованного оповещения проведут в Донской столице и ряде муниципалитетов Ростовской области. Как сообщили в ГУ ИЧС Ростова, мероприятие запланировано на 7 октября, начало в 10:35. В ходе проверки прозвучит сигнал «Внимание всем!», будут задействованы сирены и блоки акустического оповещения. Власти подчеркивают, что речь идет об учебной тревоге, жителей просят сохранять спокойствие и предупредить о проверке пожилых родственников и соседей. В Ростовской области за счет средств Фонда национального благосостояния модернизировали более 27 километров сетей водоотведения. Об этом сообщает Фонд развития территорий. Обновление коммуникаций повышает их надежность, снижает возможность аварий и улучшает качество жизни. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуют 8 инфраструктурных объектов. Предполагается, что на эти цели из федерального бюджета потратят 3 миллиарда рублей. К концу 2027 года должны привести в порядок около 284 километров водопроводных сетей. В России за 4 года на 67% увеличилось количество сервисов онлайн-бронирования для жилья путешественников, подсчитал портал РБК-исследования. Сейчас таких сервисов более 150, а в 2022 году Ростуризм оценивал число таких площадок примерно в 90. В новую карту рынка вошли универсальные платформы, сервисы отдельных видов размещения, туроператоры, их агрегаторы и другое. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, евро 96 рублей 25 копеек. В Ростове сейчас плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exeed. Born for more.

0: Выход в свет на радио Монте-Карло.
1: Идеальный саундтрек для тех, кто возвращается домой после еще одного рабочего дня. Stolen Dance от Milky Chance только что продолжал вечерний эфир на радио Монте-Карло. Мне кажется, эта работа будто создана для тех минут, когда хочется чуть-чуть выдохнуть и поймать свой ритм и ни о чем не думать. Возможно, приятным дополнением к этим моментам будет наша игра «Выход в свет», где мы разыгрываем пригласительные билеты на шоу посвящения Майклу Джексону, где танец снова станет главным героем вечера. Живой оркестр, вокал и энергия, которую невозможно удержать в себе. Радио Монте-Карло приглашает вас стать частью этого вечера, поэтому прямо сейчас звоните по номеру 320-103.7, код города 863. Занимайте свои места в концертном зале Радио Монте-Карло и выигрывайте пригласительные билеты. Еще раз напомню, 320-103.7, код города 863. Желаю всем удачи. Ну а далее информация о пробках в городе.
0: Выход в свет на радио Монте-Карло.
2: Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 6 баллов оценивает дорожную ситуацию этим вечером Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. Движение на улицах города затруднено. Плотные потоки сейчас на улице Нансена-Юг от Стадионной до проспекта Михаила Нагибина. Здесь скорость потока составляет 3 км в час, ну а время проезда около 25 минут. Чуть быстрее проедете по Панфиловцев, Вятское УТЗС до Днепровского переулка, но также потеряете 25 минут. 20 минут задержитесь на проспекте Соколова от улицы Варфоломеева до улицы Станиславского и 15 минут потратите на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
10: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
11: Без возрастных ограничений.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Британская журналистка Элис Портер нашла неожиданную альтернативу утреннему кофе – ежедневные прогулки перед работой. Долгое время бодрость по утрам держалась исключительно на чашечке кофе, но когда этот способ перестал работать, женщина решила попробовать что-то новое. Эксперимент Элис имел сразу три цели – выкроить больше свободного времени до начала рабочего дня, чаще бывать на свежем воздухе и добавить в жизнь физическую нагрузку. Уже через несколько дней журналистка по-настоящему полюбила прогулки и заметила первые перемены. Одним из сюрпризов стало снижение аппетита. Портер рассказала, что теперь завтракает чуть позже обычного, при этом дольше чувствует себя сытой, меньше тянется к перекусам, а в выборе еды все чаще отдает предпочтение полезным продуктам. Эти изменения подтвердила диетолог Софи Медлин. По ее словам, утренняя ходьба, как и любая другая физическая активность, помогает регулировать уровень грелина, гормона голода, и повышает концентрацию гормонов, подавляющих аппетит. Помимо контроля над питанием, Элис отметила улучшение настроения и снижение уровня стресса. Диетолог объяснила, что физические упражнения помогают лучше осознавать свое состояние и регулировать работу нервной системы, а это, в свою очередь, способно уменьшить эмоциональный голод. История Элис Портер – наглядный пример того, как небольшой, но регулярный шаг может заметно повлиять на самочувствие и привычки. Oh.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иван Мичурин. Про Ивана Мичурина ходили легенды. Говорили, что он часами мог разговаривать с засыхающим растением, и оно оживало. Что сторожевые собаки его не трогали, а птицы спокойно садились ему на плечи и шляпу. Вокруг этого нелюдимого человека постепенно возникла чуть ли не сказочная репутация. Но главное чудо Мичурина было вполне реальным. Он изменил само представление о селекции растений. Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 году в небольшом дворянском поместье Рязанской губернии. Садоводством в семье занимались несколько поколений, так что интерес к растениям передался ему по наследству. С ранних лет он прививал, пересаживал, скрещивал и пытался вывести новые сорта. Учеба закончилась быстро. Из гимназии Мичурина исключили за непочтительное отношение к преподавателю, якобы за отказ снять шапку в морозный день. Зато началась его настоящая школа. Бесконечные опыты в саду. Позже он перебрался в город Козлов Тамбовской губернии, где прожил почти всю жизнь. Чтобы заработать на жизнь, Мичурин работал на железной дороге конторщиком, кассиром, монтером, а вечерами чинил часы и механизмы в собственной мастерской. Но все свободное время он отдавал растениям. На приобретенном участке земли Мичурин создал питомник, который и стал его главным научным пространством. Не имея высшего образования, этот гений без диплома разработал собственную систему гибридизации, скрещивал сорта из разных климатических зон и выводил растения, способные выживать в суровых российских условиях. Мичурин был человеком фанатической дисциплины. 40 лет подряд он вставал в 5 утра и работал до глубокой ночи. Отдыхом считал только смену занятий. После питомника ремонтировал часы, мастерил инструменты и конструировал приборы. Он изобретал секаторы, садовые приспособления, перегонные аппараты, а еще делал такие реалистичные восковые муляжи фруктов, что гости пытались их съесть. Постепенно слава русского селекционера вышла далеко за пределы страны. Канадские фермеры писали, что в северном климате лучше всего приживается мичуринская вишня. Голландцы предлагали огромные деньги за луковицы, выведенные им лилии с ароматом фиалки. В 1913 году Мичурина приглашали переехать в США и обещали полную свободу для опытов, но ученый отказался. К началу 1920-х годов он вывел более 150 новых сортов плодовых культур, а за всю жизнь — свыше 300. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и знаменитую черноплодную рябину. Признание пришло еще при жизни. В 1932 году город Козлов, где Мичурин много десятилетий работал почти безвыездно, переименовали в Мичуринск.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Выход в свет на радио Монте-Карло.
1: Возможно, Сергею сегодня повезет заполучить пригласительные билеты на шоу Майкла Джексона, шоу «Посвящение легенде», которое состоится 2 октября в ДК «Россельмаш». Ну и, собственно, что ожидает всех? Танцы, оркестр, живой вокал. В общем, будет очень классное шоу. И Сергей, возможно, заполучит сегодня пригласительные билеты от радио Монте-Карло в нашей игре «Выход в свет». Сергей, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, добрый вечер.
1: У меня для вас будет три варианта тех самых мест в концертном зале радио Монте-Карло, которые вам нужно занять. И если ваш вариант окажется верным, эти билеты достанутся вам. Готовы?
2: Да, конечно, готовы.
1: Итак, смотрите, вариант номер один – 3-4 место. Вариант номер два – 7-8 место. А может быть, вариант номер три – 11-12 место. Как вы считаете?
2: Ну, давайте попробуем номер три.
1: 11-12 место, считаете? Угу. Ну, и давайте еще одну небольшую попытку сделаем. Давайте. 3-4, 7-8. 11-12 не берем.
2: Хорошо, ну давайте 7-8. 7 это...
1: Счастливое число, да, действительно. Да. И тем более частота нашей радиостанции заканчивается как раз-таки на 7. Да. Я вас поздравляю, вам сегодня достаются пригласительные билеты на шоу «Посвящение невероятной легенде», шоу Майкла Джексона, которое пройдет 2 октября в ДК «Россельмаш». Мои вам поздравления, отличного концерта.
2: Супер, супер.
1: И приятного вечера вам хочется пожелать.
2: Спасибо. Слушаем только 103.7.
1: И правильно делайте. И семерка приносит удачу. Ну, а мне же хотелось бы напомнить слушателям радио Монте-Карло, чтобы завтра в это же самое время среди вечерней суеты не забыли включить погромче свои радиоприемники, дабы услышать сигнал для дозвона к нам в эфир по номеру 320-103.7, чтобы выиграть пригласительные билеты на шоу Майкла Джексона, шоу «Посвящение легенде», которое состоится 2 октября в ДК «Россельмаш». Кстати, данное мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет.
0: Выход в свет на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Около 5 миллионов 300 тысяч россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности своевременной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Испания повысила визовый сбор для заявителей в России на 1500 рублей до 8840 рублей, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра 1444 рубля. При этом визовый сбор при подаче на туристическую визу в Испанию для граждан Беларуси, Украины, Армении, Азербайджана, Молдавии, Грузии и еще ряда стран составляет 3438 рублей. Обновление тарифов связано с изменением курса евро к рублю. В августе этого года банки Ростовской области выдали 3000 автокредитов на общую сумму чуть более 4,5 миллиардов рублей. По сравнению с июлем количество сделок увеличилось на 17%. Объем кредитования на 18% сообщает Объединенное кредитное бюро. Средний размер автокредита в регионе составил чуть более 1,5 миллиона рублей, а средний срок кредитования незначительно сократился с 77 до 76 месяцев. По объему выданных автокредитов Ростовская область заняла 10 место среди регионов России. Лидерами в августе стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Почти треть россиян из крупных городов посещают врачей примерно раз в месяц. Еще каждый десятый – несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологии, далее идут заболевания сердца и сосудов. 30 сентября предложили сделать выходным в честь воссоединения новых регионов с Россией. С такой инициативой выступил общественник Михаил Иванов, пишет «Москва-24». Сейчас указанная дата является праздничным днем только в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По мнению Иванова, это несправедливо по отношению к другим россиянам. Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже почувствовать значимость исторического возвращения территории. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, евро 96 рублей 20 копеек. В Ростове сейчас плюс 19 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Эксид RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Эксид RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.

0: Сутки на радио Монте-Карло.
1: Пока что держатся шестибальные заторы на улицах Ростова-на-Дону. По данным Яндекс.Кар, движение на улицах города затруднено. Самый плотный поток на Красноармейской от Крепостного переулка до Ворошиловского проспекта. Скорость потока составляет 3 км в час. Время проезда около получаса. 20 минут потратите на преодоление Вятской улицы от Щербакова до Днепровского переулка. Столько же времени простоите на Ворошиловском проспекте от Пушкинской до площади Гагарина. И 15 минут задержитесь на Буденновском проспекте от Пушкинской до Целиноградской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
14: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Названы любимые страны российских туристов для повторных путешествий. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. По словам экспертов, список лидеров обновился. Те россияне, которые раньше часто ездили в туры по Европе, сегодня любят снова и снова возвращаться в Японию. Сыграла роль ее относительная доступность по сравнению с допандемийным периодом, интереснейшие экскурсионные маршруты, которые невозможно охватить за одну поездку, снижение цен внутри страны и легкое получение визы. Также новым фаворитом по возвратности российских туристов оказался Вьетнам. По словам представителей туроператоров, играет роль стоимость туров и расходы на месте, которые ниже, чем в других азиатских странах. Еще одним достаточно разнообразным, но вместе с тем все еще доступным направлением оказался Китай. На Хайнань возвращаются ради привычного пляжного отдыха и китайской медицины, поясняют эксперты. В материковый Китай возвращаются за новыми впечатлениями помимо Пекина и Шанхая. Архыз стал самым популярным курортом для отдыха россиян осенью этого года. В тройку лидеров попали также Красная Поляна и Кострома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования OneToTrip. В топ-5 также попали Ростов-на-Дону и Вязьма. Уточняется, что в прошлом году путешественники не проявляли особого интереса к этим направлениям. Заметно изменился и портрет туриста. По данным аналитиков, парный отдых остается наиболее популярным форматом, однако его доля сократилась с 57% до 45%. При этом выросла доля соло-туристов до 23%. Также россияне начали чаще выезжать на природу компаниями и семьями.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тонатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тонатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-0-53-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. В эфире
6: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Для хорошего сна из спальни нужно убрать несколько предметов, вредящих засыпанию и в итоге здоровью, рассказал сомнолог Шантан Равула. Прежде всего, он предложил избавиться от телевизора и других дисплеев. Спальню ваш мозг должен ассоциировать только с двумя вещами, и сон – одна из них. Когда вы смотрите сериалы и отвечаете на электронные письма, мозг перестает воспринимать нахождение в этой комнате как сигнал тому, чтобы успокоиться, объяснил врач. Кроме того, не стоит держать на расстоянии вытянутой руки в спальне телефон, добавил он. Подальше от кровати, продолжил сомнолог, нужно убрать и часы, особенно светящиеся. Он подчеркнул, что наблюдение за тем, как проходят минуты, усиливает беспокойство. В свою очередь, сомнолог Сара Грей призвала обратить внимание и на другие возможные источники тусклого света. Кондиционер, разветвители питания, увлажнитель воздуха, зарядные устройства. Если вы не

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чак Берри, You Never Can Tell. It was a teenage wedding.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией – люди. За каждым сильным брендом – возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом. И зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банк России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 17 на термометрах.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Оскароносных актеров Брэндона Фрейзера и Рэйчел Вайс заметили на съемках четвертой части франшизы «Мумия» в Англии. Universal выпустит ленту в прокат 15 октября 2027 года. Режиссерами выступят Тайлор Джиллетт и Мэтт Беттинелли Олпин. Одну из ключевых ролей исполнит звезда обсессии Майкл Джонстон. «Мумия» стартовала в 1999 году и рассказывала о приключениях археолога Рика О'Коннелла и библиотекарши Эвелин. Суммарно трилогия собрала в мире более миллиарда долларов. Постановщик Дэн Трахтенберг и студия Disney готовят полнометражный фильм, вдохновленный «Спящей красавицей» Шарля Перро. Точные детали проекта пока что неизвестны. Наиболее известной адаптацией «Спящей красавицы» является классический мультфильм Disney 1959 года и дилогия «Малефисента» с Анджелиной Джоли. Сценарий картины напишут Алекс Афанджер и Дэн Шимп. Известно, что для фильма Трахтенберг изберет кардинально новое направление. В настоящее время он готовит секретный проект для Paramount. «Хищник. Планета смерти» с Эль Фаннинг выходил в 2025 году и заработал в мире 184 миллиона долларов и был позитивно воспринят критиками 86% на Rotten Tomatoes.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: Песня «Unforgettable» была написана в 1951 году Ирвином Гордоном и изначально называлась «Uncomparable». Сменить имя трека музыканта попросили в его звукозаписывающей компании. Наибольшую известность трек «Unforgettable» приобрел в исполнении Нета Кинга Коула. Его вариант «Unforgettable» был введен в зал славы Грэмми.
2: Нет Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас.
8: Национальные проекты России.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте Афиша. До 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. Powerbank, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
12: «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд», новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом, хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Майс». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Шарль Азнавур, Мирей Матье.
1: Автор композиции «Une vie d'amour» Шарль Азнавур многократно удостаивался различных наград и премий, в том числе французского ордена почетного легиона и почетного звания рыцаря Канады. А с 5 мая 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
0: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд», новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио. Монте-Карло.
1: Don't worry. Be happy.
2: Ваш безупречный вкус в музыке.
3: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина. Праздничный парад. Вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Шарль Азнавур, Мирей Матье.
2: В юности Шарль Азнавур работал водителем у Эдит Пиаф. Именно она помогла ему преодолеть боязнь сцены и представила молодого талантливого исполнителя публике. А для второй половинки дуэта Азнавур-Матье Пиаф была образцом для подражания. Причем многие в начале музыкальной карьеры Мирей Матье сравнивали ее как раз с Эдит Пиаф.
1: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».